Так уж вышло, мы теперь одни. Город снега мне на плечи сыпет. Что случится, если вдруг звони? Ты же помнишь мои 10 цифр. А сегодня в центре января.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Саундтрек к фильму «Путь домой».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15.10 на 369-м километре трассы М10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Валдайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игнач Крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Полумить по инициативе Национального парка «Валдайский» в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро! Какой сегодня день, Маша? Привет!
4: 15 июня сегодня, друзья, классно, лето продолжается, вообще половина июня уже позади, надеюсь, да. Вы идете по плану, успеваете сделать все, что вы хотели сделать этим летом.
3: Да, сразу все в июне сделать, а потом в июле-августе придумывать еще что-то эдакое.
4: Мне вот, я не могу вот это вот быстрое течение.
3: У меня, например, времени. Вот подруга одна купила дочери велосипед. Вот в первый день лета купила ей велосипед 1 июня. Ну все, девочка начала ездить, что-то у нее не получается, кричит, в общем, говорит, мама, не нравится мне это. А потом видела мальчика на площадке, скейтборд встала и поехала. Представляешь, то есть вот одно было как желание у родителей, а у ребенка, видимо, вообще не было никаких желаний, она просто экспериментировала и такая, ну зачем мне велосипед этот большой, громоздкий? Встала на скейтборд, жух и поехала, представляешь? Вот тоже вот, например, я к чему говорю? К тому, что вот запланирую что-нибудь себе, а потом раз, какая-то появится альтернатива. И вполне себе даже будет лучше, чем то, что ты запланировала.
4: Ну, да, никогда не знаешь, понимаешь, что придется по душе. Дети, у них опыта жизненного нет еще. Да. И, может, она в прошлой жизни умела классно на скейтборде ездить, тут встала и...
3: Она была Тони Хоуком. Здоровья ему, кстати. Все, ребят, мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня понедельник, 15 июня. Сергей Грешков, Маша Малинина. Всем шикарнейшего пробуждения вместе с нами, конечно же. Поговорим сегодня о курьезах и новостях звезд, о праздниках, узнаем о событиях. В общем, много всего интересного ждет вас впереди. А пока открываем глазки и потянемся. подтягиваемся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей. 15 июня 1984 года – день образования Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Свою историю эта инспекция, в задачу которой входит обеспечение безопасности человека на воде, контроль за маломерными судами и их эксплуатацией, надзор за базами стоянок для маломерных судов, пляжами, переправами, а также охрана не только жизни людей, но и окружающей среды, ведет еще с советских времен. К зоне ответственности ГИМС МЧС РФ относятся внутренние воды и территориальные моря России. Инспекция комплектуется людьми, имеющими определенный опыт, знания и образование, имеющими нередко за плечами опыт службы в военно-морском и торговом флоте. Также к работе инспекторов привлекаются выпускники юридических вузов. Работа Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России строится на тесном взаимодействии с такими структурами, как МФД, органами прокуратуры и рыбоохраны.
1: 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. А его цель – привлечение внимания общественности и в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива. Мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Организаторы Дня ветра подчеркивают, что к числу основных задач праздника относятся и знакомство с ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике показывают, как рождается энергия ветра. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи различных мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции, встречи с экспертами, проходят фотовыставки, лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Называется она «Зацепила». Новости со всего мира, странные, необычные, рассказываем вам сегодня.
2: Да, новостей за выходные, знаете ли, много.
1: Накопилось?
2: Да, накопилось. Сегодня хочется поговорить о фермере из Индии. В общем, живет себе в Индии фермер. Сейчас скажу, как его зовут. Зовут его Деба Патхиами. Из города Одиши. Так вот, ему удалось вырастить дерево под названием Манго Миядзаки. Это дерево с манго. Значит, плоды такие, знаешь, желто-розовые, очень красивые, а еще они очень сладкие. Ну и, собственно, как только он много лет всяко там высаживал, следил за ним, поливал, удобрял и так далее. Ну и, соответственно, дерево наконец-то дало урожай, но при этом всякие другие люди, которые ходят мимо и смотрят на это дерево, хотят сорвать это манго Миядзаки, чтобы попробовать его, потому что никогда такого не видел. Не видели, и все, и наш фермер вынужден день и ночь возле дерева жить.
1: Охранять его.
2: Охранять его,
1: с ружом.
2: Да. Ну, там не знаю, что у него. Там же еще, понимаешь, там же в Индии ведь не только есть злые люди, например, злые змеи есть. Какие-то злые животные, которые хотят манго это забрать себе. Ну и, собственно...
1: Я бы тоже не смогла мимо пройти.
2: Просто сказали этому фермеру, что покупателями этих фруктов являются всякие роскошные рестораны, отели, даже коллекционеры. Угу. Представляешь? Коллекционер манго. Это как тот банан, помнишь, который гниет? Его потом новый на скотч вешают. И новый, стоит много денег. Короче говоря, дерево появилось у человека, плоды появились, но теперь вот вынужден охранять. Я думаю, что продаст пару-тройку, может уже охрану нанять вооруженную.
1: Ну да, почему нет?
2: Да, и пойти домой поспать наконец-то. Хотя охранники тоже, знаешь, видят это манго и подумают: один раз живем. Попробуем. В общем, ребят, всем приятного аппетита. У кого сегодня манго на завтрак, вообще вам шикарного, приятного аппетита. А мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Именинные пирожочки наши сегодня просыпаются, я надеюсь, в хорошем настроении.
1: Конечно.
0: Несмотря на понедельник, все-таки день рождения, да еще и такой день, 15 июня. Поздравляем вас от всей души и прямо сейчас расскажем вам и поздравим тех, кто с вами в один день родились.
1: Да, все люди очень известные, потому что про неизвестных мы не рассказываем. Маша, кто у тебя есть?
0: В 1479 году в этот день родилась Лиза Герардини. Это флорентийка, и все, что за Лиза Герардини? Вообще-то, предположительно, именно она изображена на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
1: Это самая. Она?
0: Представляете, Лиза Герардини, да.
1: Ее имя было настоящее. Сегодня день рождения у Кортни Кокс, более известная как Моника Геллер, в стиле сериала «Друзья». Вот, также она играла роль журналистки в фильме ужасов «Крик». Крик-то, представляешь, 30 лет уже в этом году. Ничего себе. Кортни Кокс, поздравляем.
0: В 1867 году в этот день родился Константин Бальмонт. Это русский поэт Серебряного века. Также он переводчиком был и писал эссе.
1: Ничего себе, у меня рэпер сегодня родился.
0: Рэпер?
1: Да, зовут его Оши Джексон, под более известный как Ice Cube. Американский рэпер, режиссер, актер. Короче говоря, человек, который, собственно, не только круто читает, но и круто в кино снимается, между прочим.
0: Круто в кино сниматься, да. Это вам, знаете ли...
1: Это вам не это.
0: Неплохо. Актер Михаил Державин родился 15 июня в 1936 году. Он также был телеведущим, юмористом и, конечно же, народным артистом РСФСР.
1: Ну и сегодня поздравляем с днем рождения актрису, российскую актрису Дарью Поверенову. Очень красивая девушка, между прочим. Между прочим, снималась в огромном количестве кинофильмов. Ну, вот самый мой любимый — это, конечно, ДМБ. Там она сыграла старшего лейтенанта. Вот, куча сериалов, огромное количество. В общем, поздравляем ее с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, удачи, любви. И всем, кто сегодня, 12 июня, появился на свет, мы вас поздравляем. Будьте счастливы, будьте здоровы. А прямо сейчас для всех абсолютно знаков зодиака. Ксения Лайт и лучший гороскоп. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов в жизни.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем доброе утро, всем привет. Понедельник, 15 июня на календаре. Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» наша ежепонедельничная рубрика о еде. Правильное питание по понедельникам. Что сегодня?
2: Сегодня, знаете ли, хочу с вами поговорить о 5 продуктах, которые нужно обязательно есть и готовить в июне. Потому что июнь уже, знаете, скоро закончится. Если вы еще ни разу это не поели, нужно будет обязательно поесть.
1: Конечно.
2: Так что записывайте. И, кстати, один из секретов долголетия, друзья, это есть то, что растет вот где-то рядом с вами, на вашем собственном огороде. И самое главное – есть это постоянно. То есть всю жизнь есть примерно одну и ту же еду. На самом деле, вот японцы, допустим, они среди них больше всего долгожителей, потому что они не переезжают, они живут на одном месте и едят с детства одну и ту же еду. И это вот такой вот секрет их долголетия. Итак, первое, конечно, что необходимо поесть в июне, это ягоды, это клубника, земляника, черешня. Если вы не успели еще вкусных найти, не сдавайтесь.
1: Ищите.
2: В летних красных ягодах очень много витаминов. Горсть клубники или черешни поможет вообще позаботиться о коже волос, ногтей, остроте зрения, иммунитете. А если есть возможность, попробуйте не только ягоды, но и листья земляники. Приготовленный настой улучшает метаболизм, а значит способствует снижению веса. Также обязательно нужно попробовать в июне зелень и ботву, между прочем, да? Мы говорили недавно.
1: Про ботву мы говорили,
2: всякой ботве, да, бесплатной еде. Но это крапива, молодые листья свеклы, первый урожай зелени, укроп, петрушка, базилик, шпинат. Все это перечисленное можно использовать как приправу, можно в салаты добавлять или в супы и горячие. В зелени и ботве очень много витамина С, бета-каротина, фолиевой кислоты, цинка, калия, фосфора. И это поможет мягко очистить ваш организм, ускорить обмен веществ. Переедать этого не надо,
1: конечно,
2: увеличивается нагрузка на печень. Но все-таки лето – это время холодное, супов, и если вам надоели там окрошки и свекольники, попробуйте, например, ботвинью.
1: Ботвинья. Бабушка ботвинья.
2: Это царица исконно русских блюд. И все, что для нее нужно, все, пожалуйста, в огороде и на рынке есть. Щавель, шпинат, листья свеклы, молодые огурцы. Так что, меня пока вот это больше всего заинтересовало. Ботва. Зелень и ботва. Абрикосы. Обязательно. Абрикосы очень полезны, потому что там содержатся каротиноиды. Это, как в морковке, да? То есть из-за чего цвет такой. Плюс эти фрукты богаты калием. Там, в общем, примерно 300 граммов абрикосов в день. Это хорошо. И молодая свекла. Между прочим, о ней мы уже поговорили тоже. Именно в маленькой вот этой свеколочке, малюсенькой, с большой
1: ботвой,
2: да, максимум витаминов. Ее можно просто вообще запекать в

0: духовке или на гриле. Кстати, вот сваренные и охлажденные свекла потом это весьма себе неплохо. Ой. И если вы любите речную рыбу, то, конечно, июнь — это время для того, чтобы рыбы речной поесть.
1: Ты там... уже из огорода пошли на речку.
0: Ну да, на заднем дворе речка же. Там очень много содержится полезного, полезных жиров омега-3. Она... витамины А, вообще фосфор, магний, железо, просто все. Вот вместо того, чтобы таблетками этими утром, знаешь, витаминками закидываться, просто приготовьте речную рыбу. А чтобы она, кто не любит, знаешь, запах речной рыбы, ее нужно просто в гриле приготовить или закоптить.
1: Ой, Маш, так вкусно все, на самом деле. Вот начали понедельник с такой вкусности.
0: Я вот хочу ботвинью теперь.
1: Ботвинью, ну, будет тебе ботвинья. Дождись выходных, едь на дачу и ешь ботвинью. Всем приятного аппетита, это утреннее шоу «Активация», мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем приветики, всем доброе утро. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что на дворе 2026 год, 15 июня, понедельник. И прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Грешков и Маша Малина, будем играть. Наша игра называется «Верю, не верю». Здесь мы обмениваемся фактами. Факты разные, правдивые, лживые. В общем, надо понять, где правда, а где ложь. Получается, балл зарабатываешь. Не получаешь.
2: Не получается, не зарабатываешь.
1: Не получаешь, не зарабатываешь. Вот такая вот у нас история. Маша?
2: Да.
1: Факт первый. Веришь ли ты, что песня Сергея Лазарева «Так красиво» вышла раньше, чем песня Димы Билана «Молния»?
2: Да.
1: Правильно.
2: Ну, вот...
1: Ровно год между ними был.
2: Песня Димы Билана «Молния» вообще я не...
1: Вот между ними годик был. В 17-м году «Так красиво», в 18-м «Молния» Димы Билана. Ты молодец, балл у тебя. Теперь вопрос от тебя.
2: Веришь ли ты, что настоящий бифстроганов готовят из свинины?
1: Бифстроганов? Да нет, конечно. Это же... Не, подожди, стоп. Биф... это говядина. Я просто знаю, что такой купец Строганов жил, и он делал мяско вкусное.
2: Угу.
1: Я забыл английский язык и слово биф. Да нет, это говядина, с говядиной делают.
2: Правильно, молодец.
1: Что ты меня путаешь-то?
2: Ну, это такая игра.
1: Я недавно просто изучал эту тему, что был такой купец Строганов, он делал вот так вот говядинку, и поэтому, а потом это назвали биф Строганов, что говядина по-строгановски.
2: А есть еще печень по-строгановски.
1: Вот. Ладно, 1-1. Фу, чуть не посидел. А веришь ли ты, что и Лазарев, и Билан по два раза выступали на конкурсе Евровидения?
2: Да.
1: Ну все, молодец.
2: Серьезно?
1: Сережка два раза выступал, два раза был третьим. А Димка сначала был вторым, потом первым.
2: О, Димка молодец.
1: Молодец, ты молодец, я тебя поздравляю.
2: У-ху-ху-ху-ху.
1: Ты выиграла.
2: Просто совсем соглашалась.
1: Да, просто совсем... Вот тактика, кстати. Маш, молодец. А я буду придумывать дальше факты, более сложные для восприятия. Ну, а мы, друзья, продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездные новости в утреннем шоу «Активация».
3: Да, сейчас.
2: Да.
3: Да.
2: А шоу-бизнес здесь. А, да. он уже здесь, он уже
3: пришел. Раз в месяц твоя любимая рубрика «Считаем чужие деньги».
2: Давай, берем.
3: Ну, в общем, песня, которая сейчас везде из каждого утюга, это «Ба Индия», «Хчо» и «Мод». Она танцует под «Шаде». Все ее слышали, все ее знают, все безумно от
2: этой песни. «Шаде» я знаю.
3: Она даже... Нет, она танцует под «Шаде», нам нет, там она уже даже нет, в мировом «Шазаме» там какой-то...
2: «Шаде» — это певица, которая пела «Смут».
3: Ну, я знаю, а тут танцует под «Шаде», короче говоря, песня. Вот Маша одна не знает, друзья, надо что-то делать с ней. Работает на радио, песню не знает.
2: Не знаю.
3: В общем, «Мод» и так в последнее время на волне, так сказать, уже собирает огромные залы. И тут, значит, Матвей Мельников, он же «Мод», проговорился. Оказалось, что за частное выступление он берет 8 миллионов рублей. В эту сумму не входят траты на технический и бытовой райдер. Ну, то есть там белый полотенец, там авокадо порезанный, там что зеркало в полный рост, утюг и так далее. Вот. И, собственно, заказчик бытовой технический райдер оплачивает отдельно. То есть монитор повесить, колончик поставить. Представляешь? Мод просто со своим микрофоном приезжает и поет. И самое главное...
2: Игрушечно.
3: Дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50%. И, собственно, вот теперь Мод один из самых дорогих, собственно, исполнителей вот на корпоративы, ну, там, Лепс, Гагарина, все понятно?
2: Угу.
3: Но Мод вот из таких вот как бы из молодых сейчас самый-самый дорогой. Представляешь? Вот что можно сказать Матвею? Ну, молодец. Молодец.
2: Ну, конечно. А что мы ему скажем? Не молодец.
3: А что? Если вдруг вы планируете на какой-нибудь праздник себе Мота позвать, знаете?
2: 8 миллионов всего.
3: 8 миллионов и еще сверху сколько-то за тех райдер и так далее. Еще это, наверное, надо билетом оплатить на самолет. О, ну, дорогой Мод. Есть лайфхак.
2: Ну, а кто
3: просто
2: дешевый? Пригласить можно человека, который изображает
3: кавер-группу,
2: Мота.
3: Да, кавер-группу. 1010,
2: нет, типа, знаешь, это раньше было популярно, это шоу-пародий.
3: Ну да, можно. Мод, в принципе, ну, такой, ну, можно найти человека, похожего на Мота.
2: Ну, или он сделается похожим
3: ну,
2: на Мота.
3: Ну, последний ряд точно
2: нормально.
3: Не поймет, что это Мот. В общем, нет, мы, конечно, не хотим отбирать деньги у Мота. Вот. Просто, если вдруг, ну, вот на вашу дату вы не сможете его заказать, попробуйте себе двойничка найти. И сэкономите, кстати, очень большую сумму. Вот такие вот новости сегодня в понедельник, 15 июня. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина. Всем хорошего дня, всем шикарной трудовой недели и до завтра.
2: Пока!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро! Какой сегодня день, Маша? Привет!
3: 15 июня сегодня, друзья, классно, лето продолжается, вообще половина июня уже позади, надеюсь, да. Вы идете по плану, успеваете сделать все, что вы хотели сделать этим летом.
2: Да, сразу все в июне сделать, а потом в июле-августе придумывать еще что-то эдакое.
3: Мне вот, я например, не знаю, я не могу вот это вот быстрое течение.
2: У меня, например, времени. Вот подруга одна купила дочери велосипед. Вот в первый день лета купила ей велосипед 1 июня. Ну все, девочка начала ездить, что-то у нее не получается, кричит, в общем, говорит, мама, не нравится мне это. Потом видела мальчика на площадке, скейтборд встал и поехала. Представляешь, то есть вот одно было желание у родителей, а у ребенка, видимо, вообще не было никаких желаний. Она просто экспериментировала и такая, ну зачем мне велосипед этот большой, громоздкий? Встал на скейтборд, жух и поехала, представляешь? Вот тоже вот, например, я к чему говорю? К тому, что вот запланирую что-нибудь себе, а потом раз, какая-то появится альтернатива. И вполне себе даже будет лучше, чем то, что ты запланировала.
3: Ну, да, никогда не знаешь, понимаешь, что придется по душе. Дети, у них опыта жизненного нет еще. Да. И, может, она в прошлой жизни умела классно на скейтборде ездить, тут встала и...
2: Она была Тони Хоуком. Здоровья ему, кстати. Все, ребят, мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня понедельник, 15 июня. Сергей Грешков, Маша Малинина. Всем шикарнейшего пробуждения вместе с нами, конечно же. Поговорим сегодня о курьезах и новостях звезд, о праздниках, узнаем о событиях. В общем, много всего интересного ждет вас впереди. А пока открываем глазки и подтягиваемся.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Владимир Путин накануне во время телефонного разговора с президентом Америки поздравил его с 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Цитата. Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа. Способно сдержать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Беседа была неформальной, продлилась около часа. Трамп был тронут поздравлением, отметил, что Путин был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом, добавил Ушаков. Лидеры обсудили двухсторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента Америки Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине. Путин и Трамп отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают мирному урегулированию. Артиллеристы и ударные дроны южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, технику и наземных роботов ВСУ в районе Константиновки, сообщила в воскресенье Минобороны России. Артиллеристы и расчеты ударных дронов войск беспилотных систем в составе южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, бронированную и автомобильную технику, наземные робототехнические комплексы, а также живую силу подразделения ВСУ в районе Константиновки. Операторы разведывательных дронов обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах. На основе полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника. Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также предлагают поднять баллы сторонними путями. Мошенники также отправляют письма от лица приемной комиссии и просят подтвердить место в ВУЗе по опасным ссылкам, представляются сотрудниками университета и просят предоплату для бронирования мест на платном отделении. В МВД рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона. Обязательно нужно включить двухэтапную аутентификацию. Если мошенник получит смс-ку или код авторизации из другого источника, он все равно не сможет войти без дополнительного пароля. Любой запрос кода авторизации – почти гарантированный признак мошенничества, говорится в официальном канале ведомства на платформе МАКС. Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции «Пневмикс» получит регистрационное удостоверение в этом году, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Вакцина основана на штаммах, характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу от выбора штаммов до готовой лекарственной формы. В марте Скворцова рассказывала о проведении клинических исследований третьей фазы. Они проходили с участием детей от 2 до 17 лет. Пневмокок опасен тем, что вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, среди них пневмония, менингит, сепсис, отиты и синуситы. Он быстро поражает жизненно важные органы, устойчив к некоторым антибиотикам и может привести к смертельному исходу, особенно у детей и пожилых. Курс доллара 71.91, курс евро 82.97. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: только саундтреки из кинофильмов и сериалов на Валдай FM.
1: Девушка приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти пропавшего отца, ветерана Вьетнама. Попросив о помощи отставного разведчика морской пехоты, а теперь безработного моряка Ченса Будроу, девушка узнает, что ее отец был городским нищим. А вскоре полиция находит его труп в сгоревшем складе. Но Ченс уверен, что это не несчастный случай, и вместе с девушкой организует собственное расследование. Вскоре он узнает о некой банде, организующей сафари для богачей, где в качестве дичи выпускают живых людей, никому не нужных бродяг. Бандитам не нужно, чтобы об их деятельности кто-то узнал. На Ченса и его подругу начинается беспощадная охота. Саундтрек к фильму «Трудная мишень».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15.10 на 369-м километре трассы М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Валдайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игначий крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Поломить по инициативе Национального парка Валдайский в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Джессику похищают и запирают на чердаке. Вся ее надежда на неисправный, едва работающий телефон. Позвонив по первому попавшемуся номеру, она сообщает Райану, случайному молодому человеку, о своем похищении, о том, что ее хотят убить, а также ее мужа и сына, за которым теперь отправились похитители. Она не знает, где находится, а у единственного возможного спасителя скоро сядет батарейка телефона. Теперь Райан знаком с Джессикой только по ее паническому голосу. Придется бороться со временем, которого остается все меньше, и постоянными проблемами со связью, и лицом к лицу столкнуться с убийством и обманом. Саундтрек к фильму «Сотовый».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, российские войска удерживают стратегическое преимущество, и никакие удары вооруженных сил Украины не изменят ситуацию. Президент добавил, вооруженные формирования украинского режима увеличивают количество беспилотников для ударов по России, таким образом намереваясь расколоть российское общество и нанести морально-экономический ущерб. Растерянность среди граждан. Глава государства подчеркнул, у Киева ничего не получится. Также Владимир Путин напомнил, исторически у страны было много недругов, и в настоящее время о нанесении стратегического поражения думают те, кто плохо усвоил уроки истории. Напомню, ранее российский лидер подчеркивал, разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских политиков. Владимир Путин добавил, любой здравомыслящий человек должен понимать, Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе. Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе. Государственная поддержка в нынешнем году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей. Одной из самых чувствительных статей затрат остается техника и запчасти, в том числе благодаря увеличению утилизационного сбора, что в свою очередь является драйвером роста издержек и напрямую влияет на себестоимость продукции агропромышленного комплекса. Даже при росте доли отечественной техники сохраняется зависимость от импортных компонентов, что лишь осложняет импортозамещение сельскохозяйственной техники и сдерживает модернизацию агропромышленного комплекса. Таким образом, современное состояние сельского хозяйства России сталкивается с необходимостью ускоренного технологического обновления. Кадровая тема также остается одной из самых острых, потому что дефицит людей в отрасли сочетается с возрастными перекосами. На этом фоне усиливается запрос на системную подготовку специалистов и управленцев. В поликлиниках появятся врачи с новыми специальностями. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических профессий. В них появились такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж. Есть также водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика и эмбрионология. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. В списке специальностей, которые Минздрав намерен исключить из перечня профессий, более десятка пунктов. Так, архаичными и потерявшими свою актуальность могут признать позиции врача-офтальмолога и протезиста, а также городского врача-педиатра и энтомолога. Их функции будут переданы врачам более широкого профиля, уточняется в приказе. В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Правительство выступило с поручением Росстандартам совместно с Минпромторгом, Минтрансом и Министерством внутренних дел подготовить новый соответствующий стандарт. Кроме того, власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и других помощников. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также будут проработаны требования к системам контроля усталости и отключения водителя, а также технологиям дистанционного мониторинга скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Предполагается, что их использование будет зависеть от категории транспорта и потенциальных рисков при перевозках. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Путешествие по Америке в доме на колесах, семейство Картеров, попав в аварию, оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со временем Картеры обнаруживают, что на этой вроде бы пустынной территории обитает кровожадная семейка мутантов, которая начинает вести охоту на них. Саундтрек к фильму «У холмов есть глаза».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15:10 на 369-м километре трассы М-10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Валдайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игначий крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Поломить по инициативе Национального парка Валдайский в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Новая песня на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170 7.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Кэтрин врач, Дэвид профессор. У них прекрасный сын. На первый взгляд, это идеальная семья. Но однажды Дэвид опаздывает на самолет и пропускает семейное торжество, посвященное его дню рождения. С этого момента Кэтрин начинает подозревать мужа в измене. Женщина заключает сделку с Хлоей, которая должна соблазнить Дэвида и предоставить подобный отчет. Но со временем отчеты становятся все более сухими, а встречи двух женщин все более частыми. Саундтрек к фильму «Хлоя».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российское ПВО уничтожило за ночь над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей 123 украинских беспилотника. Противник атаковал беспилотниками мосты возле Чонгара и Геническо в Херсонской области. Движение через АПП Джанкой полностью перекрыто. Под обстрел попало и сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Российские войска в ответ на теракты киевского режима нанесли утром массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Несколько внутренних пассажирских поездов задерживаются на Украине из-за повреждения инфраструктуры. Поражены военные аэродромы в 4 населенных пунктах, а также территориальные центры комплектования в Киеве. Поражены завод «Радар» по производству комплектующих для БПЛА, цех подготовки дронов на территории киностудии «Довженко». Атакован завод, производящий ускорители для «Фламинго». Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на снабжение киевского режима вооружением. Снабжение киевского режима вооружением ведет к новым жертвам среди мирных людей. Мы уже видели удары по колледжу и общежитию в Старобельске, атаку на пассажирский автобус в Енакиево, залп по музею панораме обороны Севастополя, замечает Лантратова. Она призывает международные структуры защищать права человека, не молчать, не делить жертв на своих и чужих, не закрывать глаза на страдания детей, пожилых, женщин и обычных семей. Свободная продажа топлива отдельных марок организована на 8 автозаправочных станциях сети «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В свободной продаже будет топливо марок АИ-92 и АИ-95 «Ультра» и «ДТ» и дизель-топливо «Ультра». При этом в сети АЗС ТЭС заправка продолжится только по QR-кодам. Как отметил Развожаев, персональный QR-код дает право приобрести до 20 литров конкретной марки топлива для конкретного автомобиля и действует только при его предъявлении. С учетом проблем с поставками топлива, власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина. 3/4 опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Это показал опрос, проведенный порталом «А где работа?». Только 24% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника. Однако на итоговую сумму влияет и месяц, в который человек уходит в отпуск. Самыми выгодными считаются месяцы с большим количеством рабочих дней и минимальным числом праздников. В этом случае разница между зарплатой и отпускными меньше. Согласно производственному календарю, в этом году наиболее выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь, в каждом по 23 рабочих дня. Также для отдыха с финансовой точки зрения подходят сентябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня. Курс доллара на сегодня 71,91, курс евро 82 рубля 97 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первое местное радио.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в

0: носить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконотас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто

0: игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бенни и Джун, брат с сестрой. Бенни приятный молодой человек, он работает механиком, Джун же больная шизофренией, и за ней требуется постоянный присмотр, потому что она всегда хочет что-нибудь поджечь. Джун знакомится с Сэмом. Сэм обаятелен, но немножко странноват, и Джун к нему тянется. Они влюбляются друг в друга. Когда об этом узнает Бенни, это ему сильно не нравится. Саундтрек к фильму «Бенни и Джун».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15:10 на 369-м километре трассы М10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Валдайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игнач Крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Полумить по инициативе Национального парка Валдайский в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Германия. Канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик, полковник Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон. Саундтрек к фильму «17 мгновений весны».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом накануне заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне СВО. Тем временем российские военнослужащие поразили порядка 10 радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении, а гарнизон ВСУ в Константиновке по-прежнему находится в изоляции. Константиновка играет важную роль в снабжении ВСУ. ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, эвакуация Киевом людей и производственных предприятий, которое сейчас наблюдается в Краматорске, является характерной особенностью перед потерей города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В Москве ликвидирован узел связи телефонных мошенников. Это удалось сделать оперативникам ОМВД по району Кунцево и УБК столичного главка совместно с УФСБ. 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в квартале номер 100 на западе Москвы, где выполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники звонили россиянам. В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующие оборудование. Возбуждено уголовное дело, фигурантка заключена под стражу. Руководители кипрской компании Mint Money причастны к афере с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний более чем на 7 миллиардов рублей. Злоумышленники нарушали антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции наших российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере. Мошенники под видом работодателя заставляют соискателя рабочего места установить себе приложение якобы для проведения собеседования, на самом деле для кражи данных его криптокошелька, паролей, данных банковских карт. Для начала мошенники связываются с потенциальной жертвой, предлагают им вакансию с заманчивыми условиями. Затем просят перейти на спецсайт, который выглядит очень презентабельно, никаких сомнений вызвать не должен. Откуда нужно скачать приложение для проведения онлайн-собеседования? На самом деле жертва скачивает вредоносную программу. Троянец собирает данные около 300 браузерных расширений криптокошельков в браузерах, пароли и данные банковских карт, сохраненные в браузерных списках автозаполнения форм. Подобные схемы используются не только для соискателей, но и для компаний, ищущих специалистов. Курс доллара на сегодня 71.91, курс евро 82, рубля 97 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно.

0: Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой доктор по фамилии Ватсон возвратился из Афганистана в родной туманный Лондон. Ему нужно недорогое жилье. И вот по совету друга он поселился в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка – милая чудаковатая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед, некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная таинственная личность. К нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские лорды. Кто же он? Доктор в растерянности. Саундтрек к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15:10 на 369-м километре трассы М10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Валдайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игнач Крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Поломить по инициативе Национального парка Валдайский в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит новгородский и старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее.

0: Да.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах. Саундтрек к фильму «Ложь во спасение».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел назвали иллюзией расчета Европы о выдвижении ультиматумов в России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, послы Великобритании, Германии и Франции в ходе своего недавнего визита настойчиво предлагали свои посреднические усилия, однако ничего существенно нового предложить так и не смогли. Условия по урегулированию украинского конфликта являются заведомо неприемлемыми. Подчеркивается, западные страны сознательно блокируют создание условий для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и не скрывают этого. Европа все больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах. Москва продолжит жестко отстаивать свои национальные интересы. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, давить на Россию бесполезно, а вот договариваться можно. Глава государства заявил, европейские элиты провоцируют хаос, в который втягивают новые страны. Жатва ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции началась в Красногвардейском районе Крыма. Таким образом, в России стартовала уборочная страда. Как отметили в Минсельхозе, площадь посевных земель в нынешнем году составит порядка 83 миллионов гектаров. По базовым оценкам, валовый сбор зерна составит ориентировочно от 140 до 142 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Цена на пшеницу и другие культуры находится под давлением высоких запасов зерна. Сейчас они превышают 20 миллионов тонн, что существенно выше не только уровня прошлого года, но и среднего за последние годы. То есть рынок входит в новый сезон с большим объемом предложений. Из-за укрепления рубля и высоких логистических затрат маржинальность экспорта снижается. Способствует невысокой стоимости зерна и ожидания хорошего урожая. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны Евразийского экономического союза. Отмечается, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В условиях сокращения предложения правительство также запретило экспорт бензина и ограничило вывоз дизельного топлива. Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам, автоматически с 1 января. Добавлю, в настоящее время для того, чтобы начать получать пенсию, необходимо подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. Это создает лишние бюрократические барьеры. Не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. Наряду с этим информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Таким образом, остается только проверить данные и, если все верно, подтвердить согласие или при несогласии предоставить дополнительные сведения. Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет.

0: можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни. И даже вечное напускное бурчание Поли Пенина, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизни Бальбоа все-таки встречается новая трагедия. Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном советской армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий. Русский гигант словно кувалдой уложил Крида на ринге смертельным ударом. Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбоа возвращается в большой бокс, для подготовки к поединку, который по условиям контракта состоится в Москве. Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму. Саундтрек к фильму

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15.10 на 369-м километре трассы М-10 «Россия» в Алтайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Алтайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игначий крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Полумить по инициативе Национального парка Валдайский в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Происшествие на федеральной трассе, где пострадал мотоциклист. 11 июня в 15:10 на 369-м километре трассы М10 «Россия» в Валдайском округе произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 1970 года рождения, в нарушении двойной сплошной линии разметки при развороте столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1990 года рождения. Мотоцикл двигался в попутном направлении. В результате аварии пилот мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в Валдайский медцентр. Водитель фургона не пострадал. Госавтоинспекция Валдайского района напоминает, нарушение требований разметки при разворотах и обгонах – одна из главных причин ДТП с тяжелыми и смертельными травмами. За разворот через двойную сплошную предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей по части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В Валдае осужден местный житель, укравший у участника СВО около 2,5 миллионов рублей. 40-летний мужчина признан виновным в краже с банковского счета в особо крупном размере. Как установил суд, в августе 2024 года злоумышленник, зная, что потерпевший, работавший у него разнорабочим, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, решил похитить его выплаты и зарплату. Используя финансовую неграмотность мужчины, он через свои мобильные приложения получил доступ к счетам в банках. С августа по февраль фигурант переводил поступавшие деньги на свои карты. Потерпевший, находившийся в полевых условиях при поддержке командира, обратился в полицию. Изначально обвиняемый вину не признавал, заявляя о долге, но позже раскаялся и возместил ущерб. Приговором суда ему назначено 4 года колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана вся украденная сумма. Арест наложен на автомобиль супруги осужденного и изъяты 196 тысяч рублей. Накануне в Валдае отметили 23-ю годовщину открытия памятного знака «Игнач Крест». Он был установлен в 2003 году на берегу реки Поломить по инициативе Национального парка Валдайский в виде мемориального бетонного креста. Этот праздник в честь русских воинов, остановивших монголо-татарское нашествие, начался с панихиды, которую провел митрополит новгородский и старорусский Лев. С приветственным словом выступили глава Валдайского округа, зампредседателя Новгородской областной думы и бывший директор Национального парка, один из инициаторов установки знака. После торжественной части звучали старинные напевы и стихи, развернулись народные танцы и хороводы. Их ярко исполнили творческие коллективы из Валдайского, Демянского и Пестовского округов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9 2 1 7 0 7 20.

0: Мама. Мама. На Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Алдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.